0: Ой.
1: Провоцирует нас на обман. Испарение бьет как дурман. И каждый день нам как капкан. И хлещет кровь из наших.
2: Как?
1: И не про...

0: next door.
1: Придет,
0: fisting you.
1: И потом нагнет, а потом начнет.
0: Boy next door.
1: Другой не такой, как
0: bad
2: semen.
1: Жалко мне.
3: Yeah, look at you.
1: Я ему отрежу.
4: Painless, painless, painless, painless.
1: Yeah.

0: окей, иметь
1: 300,
0: зарабатывать, а не сидеть на
1: пыли,
0: а не собирать трофеи, меньше
1: fucking
0: больше посещать. Однажды я
1: Castle, good.
0: Yeah.

0: Он horny.
1: Очень.
0: Тебя
1: стан с пола под покровом.
0: Bondage.
1: Свет
0: именно.
1: Голубые очи. Покуй.
0: Latex club.
1: Утром рейс на
2: Sunshine.
1: Пускай вечер нас подождет.
0: Just lube it up. That turns me on. Latex club.
1: Infinity.

0: do anal.
1: Не ври мне в Ниццу, наш уезжает эшелон.
0: Полмяшты.
1: Строгой плохо спится и чуть качается
0: My
1: в кармане.
0: Fifteen.
1: Для Тани. Мыкну за точку, как лакир. Не в Сочи жить, а
0: fucking coming.
1: Лошадь не Тимин, а Чефир.
0: Мой номер is 300 bucks.
1: На пенок гречки.
0: My car.
1: А раньше жил я на
0: Full dungeon.
1: Учил басоту.
0: Celebrate.
1: Yeah.
0: Some dick.
1: My number
0: is 300 bucks.

0: There's 300 bucks.
1: Раньше жил я на
0: Данжен.
1: Учил посуду.
2: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300 bucks.
1: А я
2: пичу
1: опять.
2: Yeah.
1: И часто снится за колючкой. Мне моя мягкая
0: мягкая.

0: Dungeon Master. Я не пойду никогда.
1: Это очень странный, древний.
0: Да, да.

0: existing.
1: Hey, no.
2: Что такое хорошо, что такое плохо? Я тебе не расскажу, сам не знаю толком. Что такое хорошо, что такое плохо? Если честно, не ебу, мне вообще, блядь,

0: Dungeon Master.
1: Там я стать хочу и с мечтой.
0: А fucking anal.
2: Suck dick, suck dick, suck dick.
1: Yes.
0: Don't stop. Fucking anal.

0: Натер с ладошек.
1: Six hot loads.
0: Смешал.
2: The semen.
3: Swallow.
0: Вроде не навоз.
3: Full master.
0: Дунул.
3: Two fat cocks.
0: Ну что могу сказать?
3: Oh yeah. Do anal.
0: Да повеселей. А так сидим, глядим.
3: Next door.

0: кто-то напомнил. Но мы в ответку зажжем полмастера из налива. Закинуло 8 литров
1: семена.
0: Ну что могу сказать?
2: Oh yeah, do anal.
0: Да повеселее. А так сидим, глядим
2: next door.

0: to Badcox.
1: С него поймали...
2: 100 баксов.
1: Опять прогнали...
3: 6 hot loads.
2: 15 anal.
1: Аж до слез. Ну что могу сказать?
2: Oh yeah. Do anal.
1: Да повеселее. А так сидим, глядим...
2: Next door.

0: Фонды.
1: Билеты, прикиды.
0: 300.
1: Фляжка с контролем. Призы. Сборы на базе, но есть опоздавший. Проклятый Макдональдс, говёный биг.
0: Как?
1: Не надо пиздеть, что ты...
0: Фонкоминг.
1: Где ты, блядь, ходишь, ебучий мудак?
0: Бигдор.
1: Ломит слишком высокую.
2: Именно.
1: Ты чё охуёшь, только натуре осёл? Давай не гони нам тут.
0: Сапчат.
1: Ты с Таджикистана.
0: Сапчат.
1: Новосёл. А вот и родимая.
0: Фонкоминг.
1: Нам кадет, тут кто-то заныл. Хочу.
0: Фонкоминг.

0: Здравствуйте, говно сосистит, все хуёво, ни капли не
1: семена.
0: Обогрелся звукач, пришла журналисткам.
2: Билли Харрингтон.
0: Опять интервью про какой-то там...
3: Стар.
0: Ну все, можно чекать, а где...
3: Малинатова.
0: Ты один, как всегда, забурился посрать. Двое опять, как в лесу. Ты бухнули и в поиске, чем бы
3: зашли.
0: Какая-то сволочь врубила колонки. Просили же тише, идет.
3: Любит, а?
0: Его попросили.

разводят кого-то. Тут именно такой можно вешать топор. Здесь не разобьешь, и чья-то блевота в углу и стоит нескончаемый. Но время идет, пора и на пора уж вовсю начинать.

0: Медленной песни, все штаты немного народа студ. И все первопали душ. Всем известны, тут главное душе не будить. И вот наконец-то подводит печальный убыток под счет. Тут вышли мы. А может
1: попросим?
0: Давай,
2: да
0: приедем еще.
3: Здрасте! Здрасте! Мы к вам приехали с юго-запада. Лично
2: энергично.
0: Так.
2: Активно.
0: Активно. Начнем.
2: Stick finger.
0: Создадим неповторимый пол. Сочно.
2: So fucking horny.
0: Девица стала изгибаться и вибрировать.
2: Yeah.

0: Слабо.
1: Меня?
0: Без слабо.
2: Yeah.
1: Ведь если
0: Slave.
1: Все свое время тратит на то, чтобы заработать,
0: Coming.
1: То у нее просто не хватит сил на...
0: Backups.
3: Я сегодня с утра забил на...
0: The Slave.
3: Не пошел на...
0: Oh, Dungeon.
3: Сел и...
0: Penetration Banal.

0: next door.
1: Беспредела!
2: Master.
3: В окном по привычке гонит.
4: Fucking slaves.
3: Словно спичкой.
5: Gave me quite a show.
3: Будет небо и наступит.
0: Sex.
3: Где я?
0: Coming.
3: Смотришь мне в глаза, сколько можно лгать.
0: Celebrate and suck some dick.
6: Mm.
0: Stick your fucking hands in my fucking...

0: My anal.
1: Держишь ты в своих руках.
2: Take it, boy.
1: Не
2: rip the skin.
1: Меня не обмани.
0: That hurts.

0: turns me on.
1: Я брел однажды по трусах с бутылкой. Вокруг шикарный внешний вид.

0: Все друг другу.
1: Do anal.
0: И
2: Чему?
1: Next door.
0: Мальчики, сладкие.
1: Deep, dark fantasy.
0: Она не большие.
1: Latex glove.
0: Это фонарики. Легкие как...
1: Fisting.
0: Anal. Это фонарики. Она не большие.
1: Latex glove.
0: Это фонарики. Стал
1: бандан.
3: Bondage
4: set. Хочет rip the skin.
0: Он хочет научить вас шевелить.
1: Finger in ass.
0: На носе.
1: Suction.
2: Spanking.
1: Deep dark fantasy. Latex glove. Fisting.
3: Deep anal.
1: Latex glove.

0: Фистинг.
1: Просто так, чтобы...
0: 300 бар.
1: Достать, надо стать...
2: Чей босс в этом
3: джиме? Yes. Next door.
4: They're such good size and all.
1: Они небольшие.
0: Latex gloves.
1: Это бар-бар-бар-барики. Легкие как...
3: Suck some dick.
1: А мы загорят.
0: Dark fantasy.
1: Они небольшие.
0: Latex gloves.
1: Это...

0: suck some fat cock. Come.
1: По рукам телефон, на все голоса говорит fuck you.
0: В
1: рукаве и перчатки в карманах шепчут.
0: Are you the US Union now?
1: Но странный звук зовет.

и больше не могу играть. А я именно PS. Даже не с тех пор, где, когда ты была здесь, но тебя нет, не напоминает о тебе все. Ты любишь но из-за вечных бэков теперь не могу идти. Тоже и даже наше сочетание забавное, не правда ли собрание? Ты странно, что я думаю об этих. Но я думаю о любой хуйне, что связано. Я с трудом понимаю, кто.

я помню, что я сам вечно всем предлагаю. Only с тобой мы тоже собирались не для долгих, а для веселых и редких. Но так бывает, где-то щелкнет и растаешь, как несовершеннолетний. Больно. Теперь я соло лишь полгода летал на 1000-летний. Месяц, эту очередями.

не монолог. Это набор ритм, смог открыть закробный мир, в котором мы с тобой увидим все то, что могло бы быть, если бы только смог проглотить гордость, отбросить в сторону. И мы видим сквозь космос, что все-таки в одном из миров. Шок мосты, что плесты не бросила, а объяснил там параллельный диспут усторонний.

0: Ass. Which man? Dime back.
1: Dungeon master.
0: With your Я взял вышел, baby, ты пьешь, шишел, мы ослу. Я взял твоя ass. Yeah.

0: I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies.
1: Well.
0: Their deep, dark fantasies. What's gonna be a movie star?
2: Yeah. Yeah,
0: this thing
3: ain't no
2: Bahut Trus,
0: Dungeon Master,
2: на юг нарисуй
0: Door,
2: но в миг его сотру за одной одну, что-то тянет
3: Dick,
2: написать
0: Billy,
2: 5 утра не, ну а вдруг, как же где там чишно?
0: Dungeon,
2: Умбер считает
0: Bucks.

0: party.
1: И вот так кричит громко, как много раз.
0: Но
1: от одной только ломка, где ящик огней. И моя
0: Master.
1: Японка, давно тебя, парень, не было.
0: Spanking.
1: Сука, я в глаза, я
0: дырю,
1: сука, она
0: захнулась
1: навсегда,
0: сука,
1: крючок в руки,
0: вытяни,
1: чуть-чуть кукан, типа грудай.

0: хочешь, чтобы начнем прямо там. Слышь, чудес, смотри скорей, совсем без
1: гей.
0: Нет, но кто хочет
1: suck some dick, gay.
0: Фантастический, и мы не станем вам
1: suck, yeah, horny.

0: Billy Harrington. Родной, о том, о сём, о чаче рядом. Поют
1: band.
0: Гуляют пары по барам.
1: Without that.
0: Поют
1: чада. Suck dick.
0: Ребята и тихим семен наполняются.

0: ass down, boy. And you too.
1: Hey.
0: Fucking slaves. Fuck you.
1: Руки прочь,
2: boy.
1: Перестаньте давать ему свои.
2: 300 bucks.
1: Hey,
2: boy.
1: Все нормально. Слышишь, все нормально.
0: Huh?
1: Давай, давай, давай, get something.
2: 15.
1: Hey,
0: spanking.
1: Hey,
2: coming.
1: Hey, давай, давай.
0: Fucking slaves.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Legs.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Legs.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking legs. Fucking legs.

0: suck dick.
1: Ты устанешь меня.
0: Fucking deep. Make me come.
1: И говорить до начала долгой
0: секс. Секс.

0: Подворотня нас ждет.
1: Boy next door.
0: Хочет нас посадить на...
1: Some dick.
2: Fucking slave.
0: Все уже лишились своих...
1: Ass. Amazing.
2: Suction.
1: Master.

0: пижамной вечеринке. Послушали фанфиков, обсудили всех мальчишек. Я нашла
1: latex glove that goes all the way up to my armpit.
0: Кто-то из предложил сыграть. Давай, научу вас
1: fisting.
0: Yes.

0: anal.
1: Будто в первый раз.
0: Oh, master.
2: Suck some dick.
1: Бесслезно. Опять давлю.
3: Так.
1: На...
4: Ass.
5: Мелькают семен.
6: И мгновенья.
0: I'm fucking coming.
6: Через век. Я понимаю с сожалением. То был
0: Loop.
6: Любимый.
0: Love your head.

0: I'm sorry.
1: Смотрят на сверху строго, под ногами
2: лежит дорога прямиком. My ass.

Дикс. От Прада шучу, их нет. С кем ты и где? Да меня мне пофигу. Люби меня этой ночью. Люби меня очень-очень. Я живу.

0: прошу прощения, а это Мургей?
1: Да-да, говори.
0: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
1: Сколько?
0: Ну, 300 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

0: В ожидании идет не спеша.
1: Semen.
0: Замерзла и хочет уйти, но уже не пускает.
1: Bad cock.
0: Я стою на
1: next door.
0: Пускай...
1: Turns me on.
0: Назло ветрам.
1: Anal.
0: Дело, словно...

0: dungeon.
1: Я спешу к ним, чтобы увидеться. Может быть, у нас получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму нежно и трепетно. Мы в шаге от
2: Seaman.
0: Oh, master.
1: Но сделать, что нужно.

0: конца. Вместе не страшно. Услышит, что я в тебя влюблю. И лишь
1: звон уносит бат. My car.
0: Но я
1: suck dick. Дунжи.

0: возможно.
1: Любит love.
0: Вам
1: ass.
0: Маю. Очень сложно. Вспоминаю словно.
1: Fantasies. Dungeon Master. Stick finger in my ass.

0: твой Dungeon Master.
1: Сарта точно видели.
2: Камень.
1: Жаль то, что
0: Dungeon.
1: Не Франция.
3: Hot-load.
1: И Семен. Да и ты не летится.
2: Darkhold.
1: Ой, это что ты говоришь?
0: Master.
1: Первый, третий, второй Париж. Этот
0: гей
1: дышит. И мне не очень то родное мне.
0: Backup.
1: Не переняки, даже не пережиги. Так хочется мне что-нибудь родное. Заглянешь на
0: Penetration.
1: Сразу же придушить. Оно плачет и жует.
0: My calm.
1: Она радуется, плачет и жует.
0: My calm.
1: Будто язвана, но я холю мое грязное животное. Хула небесам, хвала металлургическим.
0: Full dungeon.
1: Итак, давит излишки, все ново мне.
3: Семен.
1: Как почки, что свобода мой. Кто здесь жгется на Неве?
3: Hot-low.
1: Полетели с облака, звездопад от
0: Лифа. Calm.
1: Потеют облака, еще чуть и несложно понять, когда
0: you ain't no voice.
1: Рождается что-нибудь, и нам получше угадать, что за обиды
0: до сих пор Dungeon Master.
2: Coming.
0: Dungeon. Assisting. Dungeon Master.
2: Coming.
0: Dungeon.
1: Не цак, не стыкнет.
0: Не блюб, не ду эйнал.
1: Крошено. Не цак, не стыкнет.
0: Не блюб, не ду эйнал.
1: Крошено. Не цак, не стыкнет.
0: Не блюб, не ду эйнал.
1: Крошено. Не цак, не стык.
2: Fuck you!
1: Любит
0: Dungeon Master.
1: И даже кажется, что
2: смотрит
1: плевать, да оно далеко не
2: coming.
0: Two fat cops.
1: Силиконовые мячики делать
0: gay. Sex and bonded anal party.
1: Надо делать
0: gay. Sex.
1: И пока мне не до этого, ты копоть не смог. Как ногами парапета перешагивает тучу.
2: Bounce.
1: Никто бы не смог, не то что
2: fuck.
0: Suck dick.
1: И не то что
0: suck, даже
1: stick. И каюсь, что даже не жаль.
3: Вкусно семена.
1: Куда ни шагни. И ты, чем привык, тем дыши. Выкидыши пуповинами, трупами, нити смотри.
0: Dungeon.
3: Семен.
1: Внутри

0: Сквозь потолок.
1: Зарядить сразу кайф, ты можешь мне.
2: Yeah.
1: Показались милые родни, в них слеза растекалась, как лужа.
2: Семена.
3: Suck some dick.

0: Мы будем действовать совместно. Майк на местности.
1: Стопудово это должно было случиться. Басты с улиц плюс гуф из центра. Новое, но не нарушая традиции. Мы любим слово.

Там на блюдечке полок рамки. Мы не друг таким, не люди, не досимен. Люди.

0: Бен.
1: Джули.
0: Бен.
1: Джули.
0: Эйно. Бен.
1: Джули.
0: Бен.
2: We must pull up our pants. Dust ourselves off. Endure the lash of the

0: обещай.
1: Stick your finger in my ass.
0: Никогда не
1: make me come.
0: И еще почаще
1: suck.
0: Буду новой
1: spanking
0: ждать и скучать за блеском
1: ass.
0: Будет все, ну а пока
1: fisting is 300 bucks.
0: Звук поставим на всю и соседи не спят. Кто
2: must pull up our pants.
0: Вы простите
1: my cum.
0: А потом
3: suction
0: говорит до утра. Это
1: dick in my ass.
0: Это
1: dick in my ass.

пачки лав, пацаны меняют кузы у черных. Наши везде, наш в сложно убить, а кто уже взрывают тех, кого нет с нами. Те, кто на нас половину закроют или завалят. Мама улица, папа спа. Подо мной

не заскую, шмыгнул в подобие нам от души. Мы бы разобрались без и мордобоя, и без культурно, впрочем, как всегда. Но было восемь, а нас двое.

0: не за...
1: Ass,
0: они на...
1: Dick.
0: А мы не...
1: Coming.
0: И разбираемся, где...
1: Как?
0: А где...
1: Come. That turns me on.
0: А тут как тут цветные...
1: Bondage.
0: И мы с...
1: My master.
0: И отплясали...
1: All around. Ass.
0: Выбивали как...
1: Drone.
0: На крылечке.
1: Semen.
0: Холодной, поливая из ведра. Я не жалел, что...
1: Finger.
0: Мой не дал осечки. Когда пробил пустой того мента, лежим
1: в
0: стремном, как две египетские мента. На
1: байкак
0: глядим
1: и байкак
0: к нам светит на лесосеке в Туруханских
1: гей-вебсайтах.
0: Когда мы поправимся от

0: Куда, Харя? Как
1: на веб-сайте?
0: Хотел забрать, и я стрелял. Я понимаю,
1: the semen.
0: Не хватает.
1: Oh, yeah.
0: Примите меры, дорогой наш.
1: Not the band.
0: Пусть лучше наш
1: Dark Dungeon
0: охраняют.
2: Ведь для
1: Master
2: очень важен честный
1: секс.

Ты, брат, может быть, не так рано. Если бы другие жили по соседству, были бы другими. Я не терся бы по пути, занимался чем-нибудь. Короче, у всех этих, если есть много версий, а мы по-другому бы и пелись. Ну, или вообще без. Если бы тогда не попробовал афганский, не узнал бы.

сказал бы. Но допрос, если бы я рассказал бы. Все как есть, можно было бы получить. Но я знал свои не кинуты, взирая на жесть. Уехал в отпуск, а вещдок исчез. Если бы я умер в 2003-м, не встретил бы и

0: ты сделал ставку на пушку, которая нихуя не хамы. Хочешь жизнь качать, я дам тебе
1: спанки.
0: Хочешь раскачать, тогда ловись подачу. Залью чайником чая, когда бывает трудно, вспоминаю. Для меня как топливо для
1: спанки.
0: Чем тяжелее, тем выше планк.

0: our dick.
1: That's what it was. Used to 40 guys.
2: Hey, no.
3: Ask me that.
1: I'm shot. Gay money.
4: Upper floor.
5: Если бы я пошел в обычную школу, я не подсел бы так плотно на акчик стопудово. Если бы со второго класса не учил, мы сейчас не так какой-нибудь.

0: Если бы не очистили в классе, по-любому, да я так бы и не добрался. Если б не общался с русскими, думал бы, что можно только
1: так.
0: Если б не остался один в 96-м, не начал бы так рисованным
1: фистом.
0: Если бы я аккуратно, меня бы не отправили в багажном отделении обратно. Если бы не был таким, может, я и отказался бы от первой дороги. Возможно, меня бы не приняли с нам во дворе у армии. Если бы я был нормальным, если бы знал, что было 16 века, не впагал бы его барыги за два
1: часа.
0: Если бы предупредили, что не надо вести, я не увидел бы изнутри. Меня бы не перевели в малую спецдунжен. Если бы родители тогда не забашляли, я бы не оказался настолько быстро. Если бы в 2000-м сделал амнистию, если бы не решился на инъекцию внутри, наверное, не
1: свалил
0: бы китайскую семен. Сегодня не было бы
1: Dungeon.
0: Если бы мне не надо было ездить
1: Subject.
0: На капотню. Если бы забыл вывести, я бы скорее всего не дожил бы до выпуска. Не было бы ни
1: Game
0: эфира, не было бы
1: Gachi.
0: Если бы не было
1: Good.
0: Если бы прошлым летом
1: Dungeon.
0: Вы не

0: Peace.
1: Big surprise, guys.
2: Do you like what you see?
3: Я не могу дышать, мне не видно.
4: Nico.
3: Я не могу понять, был
5: cock.
3: Или не был.
5: Semen.
3: По волосам.
5: Fat cock.
3: Ладони твоя. Красная.
6: Latex glove.
7: I don't do anal.
3: Спину я с тобой.
7: Swallow cock.
3: Я
7: suck dick.
3: Красив.

0: сдохла ее.
1: Машина, блядь, ломается, в нее вакуум вливается. А как захочу лов, то не получается.
0: Отвалился под вечер, а я
2: без инфо.

0: Оказался наконец ближе к
1: нашу.
0: Подъезжаю и случается к пизде.
2: Машина, блядь, ломается, в нее
1: мако
2: вливается. А как захочу, лоптом не получается.
0: Бедный
1: артист
0: заебался на бабло давать. И кричит, пошел ты нахуй, надо
2: спанки
0: покупать.
2: Машина,

0: Assisting.
1: Ask.
2: Неуклюжий.
0: Dungeon Master.
2: По лужам.
0: Oh my God.
2: По
0: dungeon.
2: Рекой. И неясно, в этот день непогожий, почему
0: I'm so boring.
2: Такой. Ах, я
0: do a know.
2: На
0: gay bar.
2: На виду, к сожалению,
0: день do a know.
2: Только раз в году прилетит вдруг в голубом и бесплатно покажет с днем поздравит и, наверно, оставит мне 500 ах, я на виду, к сожалению, день только раз в году, к сожалению, день
0: do I know.
2: Только раз в году.
0: Do I know.

Слышь? Real man. Сыну маминой подруги что-то крана пау. Fisting. Ass. Boy next door. Стал еще сильнее. Делал это дерьмо в косой. Он стал подогревать. Люди хотят быть со мной рядом. Делать то, что скажут. Gay. Слышь? Come. Dick.

0: тебя.
1: Что?
0: Мира сего.
1: Алло,
0: я. Ролик не мое. Смотрите-ка, меня даже почти не берет. Пора домой. Не льет кто-то, блюет. Я выхожу на площадь огни, но мы не в Нью-Йорке, вдали. Ревет, почти сажусь в такси.

0: Рейно.
1: Все по кругу снова. Посылаю этот. И не слышу ваши. Затыкаю.

0: next door.
1: Меня пленяет равный...
2: Really?
1: Просто мне ответь на люд. И ты смогла поди...
3: Семен.
1: Символ мой по жизни, но гитара...
0: Fucking slaves!
1: О, великая...
0: Dungeon.
1: Тропология...
3: Finger.
1: Руки, голень, стопы, аккуратно...

0: bondage.
1: Тоже нет нужды.
0: Ass.
1: Механизмы, пот их сила. И к тому ж они мудры. Старым лавсям поголовно им.
2: The semen.
1: И не чужды. О, суть-то моя.
0: Fisting.
1: Лония, Достоевский.
0: Dungeon Master.
1: Менделеев.

0: Fucking stick. Ловите
1: мы.
0: Fucking slave.
2: Master.
1: Близки и важны. Хватит пустой.
2: Fucking D. Dick.
3: Fat cock.
0: Suction.
1: Поворот на D.
4: Suction.
1: Тут пред тобою, что
4: Бродью
1: простою я, то судьба моя.
5: Oh shit. Oh shit. Oh shit.
0: Are you ready?
5: Oh shit. Oh shit.

0: Не зажгут за фонари.
1: Россиец
0: не говорил. Сейчас бы просто
1: swallow cum.
0: И не мотаться
2: по okay.
0: Но рановато.
1: Existing anal.
0: Да! А пожелай ты мне
1: семен. Не by cum.

0: за... Ass.
1: А не на... Dick.
0: А мы не...
2: Coming.
0: И разбираемся, где...
2: Cock.
0: А где...
2: Come. That turns me on.
0: А тут как тут цветные...
2: Bondage.
0: И мы с...
2: My master.
0: И отплясали...
2: All around. Ass.
0: Выбивали как...
2: Jerome.
0: На колечке.
2: Semen.
0: Холодной, поливая из ведра. Я не жалел, что...
2: Finger.
0: Мой не дал осечки. Когда пробил пустой того мента, лежим
2: в
0: тюремном, как две египетские
2: бинго.
0: На
2: байк
0: глядим, и к нам светит на лесосеке в Туруханских
2: гей вебсайте.
0: Когда мы поправимся от
2: Billy Herring,
0: стряпаю письмо. Ну ладно, я
2: Coming.
0: С пеленок, извините, но мусора.

0: Харя. Как
1: на веб-сайте.
0: Хотел забрать, и я стрелял. Я понимаю,
1: the semen.
0: Не хватает. Примите меры, дорогой наш. Пусть лучше наш охраняют. Ведь для
2: Full Master
0: очень важен честный
3: секс.

0: website, gay artist. Это gay website.
1: Это что ли
0: gay, no?
1: Это
0: gay website. Gay website. Gay website. Gay website.
1: Это
0: gay website.
1: Чувствую это. Я почувствую это.
0: Дик.
1: Твоё искусство. Делать сильно мой инстинкт. Выйдем.
0: Like nothing. Ведь. Like

0: Так, надо.
1: Здравствуйте. Это МС.
2: Okay.
1: На этот раз я написал вам о любви. В этот раз я не буду послить. Я расскажу о том, как в современном обществе. Раз. Нахуй, поехали! Макароны, помидоры. Я тебя люблю, а ты? Макароны, помидоры. Я тебя люблю, а ты?

0: world master. And it's all male.
1: Мэрим.
2: Я
1: горяча, говоришь амбе, но видя меня.
0: Oh yeah, oh yeah.
1: Скинула дорогу в скорбинке. После школы с туфманитой. Но мне розовые стринги, бегу по

0: Stick your finger in my ass.
1: Yeah, look at me.
2: Весь покрытый
3: семен,
2: абсолютно весь остров
1: fucking coming.
2: В океане есть остров
1: fucking coming.
2: В океане есть весь покрытый
3: семен,
2: абсолютно весь. Там живут несчастные люди, а на лицо ужасные добрые внутри.
4: Get your ass down from here now,
5: boy next door.
2: Там живут несчастные люди, что они не делают, не идут.
1: My God.
2: Видно, их мама родила. Видно,
1: fucking dungeon.
2: Их мама родила. Что они не делают? Не идут.
1: My God.
2: Не ловится, не растет.
1: Hey, no.
6: We must pull up our pants.
2: Не жалея слез.
1: Stick your finger in my ass.
2: Не жалея слез.
4: Fuck up, boy.
2: Не ловится, не растет.
1: Hey, no.
2: Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы
1: guitar empty.
2: Взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить.
7: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
2: Как назло на острове нет комментаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. И бомж пропадают зря. На проклятом острове комментаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди. И рыдают бедные и клянут беду. День такой неведомо, в никаком году.

0: Testing.
1: Nie. Как не хочется за голубями.
0: Let's celebrate and suck some dick.
1: Как не хочется за голубями.
0: Let's celebrate and suck some dick.

зовут Ван. Мне 30 лет, и я из Японии. Я художник. Я артист перформанса. Меня нанимают люди, чтобы осуществить свои фантазии.

0: Я прошу вас. Коль... Suck dick. Нет. Делайте это...
1: Good.
0: Ничего.
1: Swallow my cock.
0: Соблюдайте этикет.

0: anal.
1: Fisting.
0: D.
2: Это просто
0: поединок.
2: Вроде не похоже на
0: гей-парти.
2: Знаешь, как
3: семен
2: моих. И тебе не надо ждать, чтобы ты меня увидел голый. Смотри. Я

0: знаешь, как
1: Симен
0: Майк. И тебе не надо ждать, чтобы ты меня увидел голый. Смотри. Я

0: Раньше вы были мои любимые performance artists. Но сейчас вы оба скатились своим Fisting. Вы опозорили всю gay party.
1: Не уходи.
2: Pull up for master.
1: Мы заслужили все
2: The spanking.

0: full master.
1: Мы заслужили все.
2: The spanking.
3: Говорите, что хотите. Для меня вы умерли.
4: У тебя через два дня день рождения, мы
0: Master.
4: Вот задумались серьезно над тем, что бы тебе подарить. Может быть, я не знаю. Может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь сам?
0: Billy.
5: Не, мне не нужны ни компьютеры, короче, ни...
0: Gay party sex.
4: А что ты хочешь?
0: Billy.
5: Я хочу...
0: Finger in my...

0: blue.
1: Finger in my ass.
0: Хочу.
1: Latex.
0: Пистолет иметь.
1: Latex.
0: Пистолет.
1: Latex.
0: Пистолет.
1: Finger in my ass.
0: Хочу.
1: Latex.
0: Пистолет иметь.
1: Come ass.

хоть, слушай, во, я знаю как. Браток, хочешь, я на одной ноге постою, как в зал.

Fantasy semester. Можешь продолжить this thing. Ask. Swallow. Никому, так что coming. Ко мне пока я ловлю. Да ладно, swallow. И пускай капает, капает. Семен. Bondage. Boy next door.

0: finger in my ass.
1: Semen.
2: Абсолютно всерьез ситуация.
0: Секс.
2: Ситуация.
1: Ass.
3: Boy next door.
2: Поймет, откуда взялась. Почему, почему на тебя.
0: This thing is.
2: Включается свет, я куда-то лечу. Без тебя.
1: Семен.
0: Do anal. Swallow my cum.

0: gay website?
1: This thing.
2: You my fire, my
1: oil,
2: my
0: hair. Gang enough.
3: Попытаюсь расставить всем.
4: Ass.
3: Попытаюсь понять.
5: Sex.
3: Или даже принять.
5: Finger in my ass.
6: $300.
3: Расставаться с тобой я.
5: Coming.
3: Но опять и опять. Попытаюсь.
5: Swallow my cum.
3: See.

0: И я бросила
1: Dungeon. Кучу,
0: сожгла тетрадки и портфели, закурила.
1: Fucking come.
0: Залила ее.
1: The semen.
2: Coming. Я
0: полечу через...
1: Back-up.
0: Тебе достаточно, чтобы быть там.
1: Boy.
0: И я бросила
1: Dungeon. Кучу,
0: сожгла тетрадки и портфели, закурила.
1: Fucking come.
0: Залила ее.
1: The semen.
2: Coming.
0: Я полечу через...
1: Back-up.
0: Тебе достаточно, чтобы быть там.
1: Boy.
0: Я не слушаю...
1: Oh, master.
0: Нет.
1: Stick fingering.
0: Всю юность, волосы...
2: Pop-up.
0: Красота.
2: Shit.
0: Мы жить
2: Maggots.
0: Уродливых серых этажей приглашаю на
1: Marty.
0: Ничего не стесняясь.
1: Ты
0: ощущал еще за километры у тебя
1: Badcocks.
0: У меня запах
1: like anal.
0: Помни, что ты сказал, ты самая
1: Deep dark.
0: Ночью тебе нужно стать если со мной
1: Stick.
0: Хочешь, я бросила
1: Dungeon.
0: Сожгла тетрадки и портфели, закурила
1: Fucking come.
0: Залила ее
1: The semen
2: Coming.
0: Я

0: Party.
1: Если мир внутри, то почему так громко? Я уничтожила хорошую ученицу.
2: С обрывом в
1: прошлое. Это ради тебя одного. Эти красные, красные вино, ядовитые улыбки. Провожаем мы с тобой. Нас уже не исправить. Я бросила ждать тетрадки и портфели закурила. Залила ее.
3: The semen
0: coming.
2: Come join us this Saturday at 7 p.m. You can watch the party live via the internet. Please come join us, and I'm looking forward to seeing you all.

0: coming.
1: Так рано, еще не болит. И не кровоточит.
2: Эй, но...
1: Со мной не шути. Я просто хочу, чтобы ты... Ты отвезешь меня домой.
3: Семен.
1: Тихо растворится в сумерках моих. Ты не мой.
2: Дик.

0: Spanking.
1: Ну ладно, прощай. Нет, не давай.
2: Swallow.
1: Верни.
3: Latex glove.

именно. Тихо растворится в сумерках моих. Значит, принимай. Дик. Тихо растворится в сумерках моих. Ты не мой. Дик. Не мой. Совсем немного. О, Конор.

0: мой.
1: Симин.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Настя.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Мой. Совсем немного и заплачет моя.
1: Скин.
0: За плечами отвези. Не я домой.
1: Симин.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Настя.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Мой. Совсем немного.
3: О, come on.

0: Ворот не нас ждет.
1: Да, да.
0: Хочет нас посадить на
2: дик.
0: Уже решили свои
1: ком.
0: Машины и все гангстеры.
1: Do anal.
0: Остались только мы на
2: Bondage Gay Website.
0: Парочка простых и молодых.
1: Так.

0: Dungeon Master.
1: Прости меня.
0: Master.
1: Dan. Люби меня, враг мой.
0: Swallow my cum.
1: Друг мой.
0: You know I don't do anal. Dungeon Master.
1: Прости меня.
0: Master.
1: Dan.

Volcano, Dungeon Master, Прости меня, Master Dan, Люби меня, враг мой, Swallow my cup, Друг мой, You know I don't do anal, Dungeon Master, Прости меня, Master Dan, Люби меня, враг мой, Люби меня, Друг мой, не отрекайся от anal, Dungeon Master, Прости меня, Master Dan, Люби меня, враг мой, Swallow my cup, Друг мой, You know I don't do anal, Dungeon Master, Прости меня, Master Dan,

0: my cum. You know I don't do anal.
1: Dungeon Master.
2: Прости меня.
1: Master.
3: Итак, далее в программе. Алежау Гонсалес
4: Гауш
3: с песней. Вы сами знаете, с какой песней. Встречаем!

0: Бывает ли ты? Увы, бывает. Почему такое
1: спит?
0: А это хуй знает. И будет
1: дик,
0: и будет
1: ass,
0: и будет
2: bad cock.
0: Не ищите,
1: Dungeon Master.
0: Тут никто не
3: Dungeon Master.
0: Смолкнет, с визгом порвется
1: ass,
2: бойч
0: по мрамору будет
2: бой.
0: Выстрел на пол отскок
2: бой.
0: И фонтан из шеи ебашит в глаз
2: бой.
0: Все стали как томатный сок
2: бой.
0: Ползи, ползи, ползи наискосок. Нет, это супер закрытая не задалась. Темнота лежит на Левадии, как на ранке мазь. Духуище, а потом мешки. Молодой будут ярко сниться. А я отойду, я разденусь, и я в то подводное, в котором я и
2: стик.
0: Да, я бандит, я и бандит. Я в 93-м под летний
2: дик.
0: Эх, парняги из убили меня к хуям. К ногам и сверху прям. Я их умно прокинул на вагончик
2: Симен
0: Рояль. Ну а парни из кармана шмаль.
2: Систинг,
0: да не совсем.

Они здесь типа все поют это так. И в основном мне нравится позитивный лад. Но иногда, бля, накатит из утробных. И вот тогда

0: slave.
1: Нет, не вся мертвая умирает. Например, вот
0: man, fisting,
2: so horny.
1: Долблю,
2: копчу, bad cock.
1: Нет, не все мертвое неподвижно. Например,
0: man,
1: я в поясе, я ебать прекрасен, как заря.

0: called Master. And it's all male.
1: Master. Но мне розовые стринги, бегу по тропинке.

0: suck dick.
1: Я мимо проезжаю.
0: Coming.
1: Вдруг ты мило
0: swallow
2: semen

0: Эй, ноль. Дыши трон, кажется, живой. Я пускаю по миру с тех пор утекло. Я также подобен вирусу, я первородный.
1: Come,
0: dick. Мы заковали в цепи, и теперь его таят, и таят, отдает.
1: Gay,
0: паприка.
1: Six hot loads.
0: Льется как река. Мы история нелепая, воспетая.
1: Boys.
0: На века не

0: The semen and
1: Coca-Cola выпадает случай. То одни винят, другие, что с кем
2: fisting ass
1: не получится. Это выглядит все в купе, так как будто люди не понимая, скалят, как бешеные
2: bad cocks.
1: Свой же тянут повод, курсы вешают ярлыки. Но какой-то не пришей, такие самые великие из них способны выбирать ошейники.
3: Dart antices. Horny.
4: Wild.
5: Каждый
6: семен
5: зависит. Будто игры по эксу, коля смерти на сетке
2: трек.
5: То что не терять увесит.
7: Есть независимость, значит не...
3: Horny. Wild.
7: Не терять.
3: Deep dark fantasy.
7: Мне сложно, мне...
3: Horny. Wild.
7: Мне весело, а ты в себе разберись.
6: Каждый семен
7: зависит. Будто игры по эксу, коля смерти на сетке
2: трек.
7: То важно не терять равновесие.
6: The semen.
7: Если я зависима, значит мне
3: horny.
7: Мне
3: wild.

0: То есть, блядь, сижу, никого не трогаю. И тут мне какой-то чел, тупо вообще какой-то девка, не знаю, пишет, Никита, у тебя есть анус. Такой...
1: Да, ему, короче, нужен сэмпл для гача. Мы сейчас миг сделаем, у меня нету и у него тоже нет. У кого, блядь, нет этого ебаного ануса, пойми нам.
2: В общем, мы так и не нашли.

Я каменщик, работаю 3 дня. Без зарплаты. Я не отдам, я голоден. Эй, заберите свой металлолом.

0: Меня зовут Ван. Мне 30 лет, и я из Японии.
1: Я художник.
0: Я артист перформанса. Меня нанимают люди, чтобы осуществить свои фантазии.

0: Со мной большие и у всех при себе.
1: Семена.
0: Я представляю
2: веб-сайт
0: теперь. Новости интереснее, чем на канале.
2: It's all male.

Со мной большие и у всех при себе. Я представляю теперь новости интереснее, чем на канале. It's all male.

0: Мир видения полон сериалов. Бывает, что включишь там реклама, а через минуту
1: latex
0: коленей, и это совсем не
1: gay bondage website with love
0: экстрасенс
1: cis
0: людей.

0: не помогли.
1: Latex.
0: Олени в финале.
1: Darkholm.
0: Потерпел поражение. Наделала в... Очень много шумихи. Победа.
1: Full Master.

Камін. Лопатки буде вместе. Лучше друг у тебя. Попроси, ты знаешь, я буду согласен. Гачі-мучі.

0: 7 километров до пункта назначения. Примерное время прибытия 1 час 34 минуты после полуночи.
1: Так, кстати, а почему мы поехали именно вечером?
2: Фэн Даркхолм
3: сказал, что эти
4: Бэткакс
3: можно найти только в темноте.
1: Чего, блядь?
3: Фэн сказал, что они светятся.
1: Светящиеся
4: Бэткакс.
1: Почему тогда я раньше ничего не слышал о таких?
0: Общее число видов может достигать 1,5 миллиона, из которых описано и изучено лишь 13%. Также ежегодно около 800 новых видов.
1: Дай пять.
3: Ой. Вот видите, наука на моей стороне.
5: А светятся они как? На светодиодах?
0: Люминесценция у... Возможно, благодаря химической реакции с участием и филена, светоизлучающего биологического пигмента. В результате этого ткани, в которых происходит реакция, светятся зеленоватым светом. Согласно другой версии, излучаемый свет служит предупреждением о его ядовитости для...
5: Меня начинает раздражать эта сирена на максималках.

0: на обман. Испарение бьет как дурман. И каждый день нам как капкан, и хлещет кровь из наших.
1: Как?

Богу. Точно так же, как и в вашем заставляет нас строить этажи, чтоб казаться но за стенами все так же просят. Отчаяние в глазах скрипят. Мы выдумаем, что не я, не ты, но

Я знаю, что в моем Dungeon. Так много Slaves. Точно так же, как и в вашем, каждый день заставляет нас строить этажи, чтоб казаться Но за стенами все так же Maggots. Просят Отчаяние в глазах Bondage. Скрипят

0: Африке ты чего такой ширины? В Африке ты чего такой ширины?
1: Dungeon Master. Boy Next Door.

0: next door. Or dungeon.
1: Встречу я кого-нибудь, но там, у кого я встречу. Да зверю, верю, верю. Не забуду, буду, буду.
0: Буду fuck you.
1: Говори.
0: Здравствуйте.
1: Вот такой ширины. Здравствуйте. Вот такой высоты.
0: Dungeon master. Boy next door.
1: He's the only
2: leatherhead.
1: He's the only
2: leatherhead.
1: Ну конечно, ну конечно. Если ты такой.
0: So horny.
1: Если ты такой. Сиди дома нет.
0: Suck dick.
1: Ни к чему тебе.
0: Do anal.
1: Коса горы, горы, горы. Буй раки, реки, раки.
0: Do you like what you see?

0: И я бросила
1: руку,
0: сожгла тетрадки и портфели, закурила.
1: Fucking car.
0: Залила ее.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через
1: тебе
0: достаточно, чтобы быть с тобой.
1: Boy.
0: И я бросила руку, сожгла тетрадки и портфели, закурила.
1: Fucking car.
0: Залила ее.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть с тобой.
1: Boy.
0: Я не слушаю.
1: Oh, master.
0: Нет.
1: Stick finger.
0: Всю юность, волосы, в... Красота.
1: Shit.
0: Мы же уродливых серых этажей приглашаю на
1: party.
0: Ничего не стесняясь,
1: ты
0: ощущал еще за километры у тебя
1: bad cocks.
0: У меня запах
1: my anal.
0: Помни, что ты сказал, ты самый ночью тебе нужно стать в мысли со мной.
1: Stick.
0: Хочешь, я бросила
1: dungeon.
0: Сожгла тетрадки и портфели, закурила.
1: Fucking come.
0: Залила ее.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через
1: bad cock.
0: Тебе достаточно, чтобы быть с
1: тобой.
0: Я бросила
1: dungeon.
0: Сожгла тетрадки и портфели, закурила.
1: Fucking come.
0: Залила.
1: The semen
2: coming.
0: Yeah.

0: ебчешь? Ваш готов.
1: The semen coming.
2: Белые будто я на
1: The semen coming.
2: Белые будто я на карибах.
1: Ain't no.

0: Assisting anal. Я задираю кверху ноги. Берегитесь, не дай. Boy, boy, boy next door.
1: Fuck you.
0: Отчаянный

0: Ass.
1: This thing.
0: Ass.
2: И дело тут не в результат, а тех и прочее, и кстати.

0: as we can.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню на сердце. Гуляю с ней ночью в три, мне память снова. Я знаю поздно, что никогда не поздно, врут. Все понимаю, ты поспи, я утром.
2: Звоню ночами через ass, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая. Наш разговор похож на секс. Не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.
3: Semen

0: из лета не таит от всех юэйно. Чека из лета передаст вам всем семена. Чека из лета. Чека из лета. Чека из лета. Чека из лета. Чека из лета. Девочка из лета выйдет из
1: кинтора.
0: Девочка из лета в кольцах гусах. Девочка из лета и в журналах и в
1: журналах.
0: Девочка из лета на обложках. Девочка из лета как летящая
1: бабушка.
0: Девочка из лета излучает много семен. Девочка из лета. Я к тебе опять приеду. Дева, дева.

0: Тонкие шайки.
1: Дева, девочка из лета, думает всегда.
0: Сапчат.
1: Видать из кабриолета, говорит всегда.
0: Вебсайт.
1: Дева, девочка из лета.
0: CTU.
2: All over you.
1: И не верует в примета, всех зовет обратно в лето. Дева, девочка из лета, передаст вам всех. И откроет
0: твой next door.
1: И раздаст свои

0: meat boy. Enjoy the lash.
1: Девочка из Лепта.
0: Time again, be
1: boogie star.
2: Девочка из Лепта. Передаст нам всем.
1: Fuck you!
2: Дева-девочка из
1: Dungeon.
2: Даст нам все свои
1: секса.
2: Дева-девочка.
1: Real man.
2: Прозовет обратно в
1: Кейно.
2: Дева-девочка из Лепта. Выйдет из кабриолета. Дева-девочка из Лепта. Кольца густо.
1: Fuck this place.
2: Дева-девочка из Лепта. И в журналах
1: Виктор Дога.
2: После эра фотосетов на обложках
1: Two Fat Cops.
2: Дева-девочка из Лепта.
1: That's my ass.
2: Всегда и где-то. Как летящая комета излучает
0: Imagination.
2: Дева-девочка из Лепта. Думает всегда о
1: Ролле.
2: Выйдя из кабриолета, говорит всегда
1: Hot sex.
2: Дева-девочка из Лепта. В кольце густо.
0: Hello, brothers.
2: И не верует
1: мне better.
2: Всех зовет обратно в Лепта. Дева-девочка из Лепта. Передашь мне все приветы. И откроет вам секреты. И раздаст свои советы. Дева-девочка из Лепта. Ты вернешь мне снова лето. Словно сладкая конфета. Ты манишь мой. Девочка из Лепта. Думает всегда о пинте. Девочка из Лепта. Говорит всегда
1: о Данже.
2: Девочка из Лепта. Не таит от всех.
1: Эй, но.
2: Девочка.

0: мне ночью рад ты. Прикольная такая.
1: Bad cock.
0: Не развеси.
2: Dungeon Master.
0: Пачка.
3: Suction.
4: Subject.
2: This thing. Deep. Swallow cow. $300.
0: Плачу я.
2: Dungeon Master.
0: Пачка.
4: My cock.
0: Не удержать.
4: Dick.

0: Latex Club.
1: И после Fisting. Мне не обрести покой.
0: Я Anal Master.
1: Продам за с тобой.
2: We must pull up our pants. Cost ourselves off. Endured the lash of